Ты сыт, бурю версты. Паста ты наутпихнешь. Шедовар, да пар нас не будет пить 0-10. И хитовар сты на антенне. Тлейк маш.